фериове програм сам на захопенку Ронива, то везне меня аж пшиду таки жиши на своя коста. Лушне чоєння за лишку, а кокошку сме за вас упитали. Пен межаша нарыске бешне новый жил серия во новой слепенской серской може, а музыковы житцене ядные пшисухарки, цоме таки шчи дополниш, дайшо се пшехваташ.